Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже всака, черно-бела писана, а липа рдеча, ой ты наша срака, тоги наша среча.

0: Со зрицино сам футра ли ханту клику живал. Чепров с посранми хатами се Карло их не бал. Ма низ влеко з нега он теран, пе проновен пржуан. Ко могу Карло шпаца пан е ит у интернацион. Ка со спустили ха домов, си же мисле уку файн, же пунь гестапо е пршов.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, vjestake u sekere prous, poštuva mjesto blast. Če reče dej, jest imam dol paršut, pancetu mast. Ma, vjestake imam i nama žal dat za...